До революції се дружня. Слепас ми чето скан феномена. Кини, пантас почита анпали мър престич. Кини, къмпали. Дюня иноватор, мъчари легаси иновета муда. Ян брани мъчабар маса депан. Джанен тугу лаги, сертаи ками сакара. Лаяри ламан веб унтук пендафтаран. Тарих бука пендафтаран пада 14 Джун 2026, хари Слата, бърмула 12.30 хари. Шарат пертандинган. Terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 berbasis.